0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor New Classic op Radio Centraal.
1: New Classic.
2: Jene Classic.
3: New Classic.
4: Moderne
5: Nova Classica.
6: New Classic. New Classic
2: Music. Brazilian.
3: New Classic.
2: New Classic.
3: New Classical Music.
6: New Music.
4: Moderne Vajna.
3: Nova Klasična Muzika.
6: Музыка неоклассика.
2: Новая классическая музыка.
6: Новая классическая музыка.
7: Син гуден инъе.
5: Новая музыка классика.
6: Нюэ мюзик.
3: Нюэ
6: классична музыка.
4: Нюэ классик мюзик.
3: Модерн классику зене.
6: Новая классическая музыка.
7: Узи классина музик.
8: Норда сакан
7: я штуцун. Нюэ классик мюзик.
5: Нюэ классики мюзик.
4: Норда сакан я штуцун.
6: Нюэ классик мюзик.
2: Син классику гчун.
6: Нюэ мюзик.
2: Бразилин.
4: Модерни важна хурба.
6: Новая классична музыка.
5: Нюэ классик мюзик.
6: Thank you.